0: провала кетчолеву, я хочу пройти в хау.
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.